Хумаро хачанчене таки, хумаро юпачене таки, хумаро на камар суне таки, хумаку техлур тахова на камам петахи уканакар суне таки. Укачивана каканта си притай диусоки. Machachtue machura preta de nakaru Dios sao que machacamoyo